0: ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
4: Ай!
5: Что случилось?
4: Опять наступила на конструктор.
6: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите. Выставка «Лего». Только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль-55». 35-33-34. 35-33-34. И Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-550-28-716.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Звук поставим на всю. И соседи не спят.
12: Под нами внизу, простите меня.
11: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: любви.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сочиней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
3: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
6: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
7: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня! Радио Ваня!

0: Мурманска до Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники придумали схему с телеграм-ботами. Филолог рассказал, что в русском языке рождается новый союз. Китайские ученые выяснили, что тренировки в бассейне снижают давление у пожилых. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Аферисты начали использовать телеграм-ботов для кражи денег и блокировки аккаунтов пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники под разными предлогами убеждают человека нажать кнопку «Старт» в боте, а затем требуют деньги и угрожают блокировкой аккаунта. Если жертва отказывается платить, злоумышленники могут переименовать бота, передать человеку права его создателя и организовать массовые жалобы. После блокировки такого бота ограничения могут затронуть и аккаунт пользователя. В МВД рекомендуют не выполнять требования незнакомцев и не принимать поспешных решений в подобных ситуациях. В русском языке сейчас рождается новый союз «то что». В данный момент он считается ошибкой, но со временем может стать нормой. Об этом сообщил председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, для системности русского языка потребовался еще один составной подчинительный союз. Это место, где тоже сейчас идут баталии. Он сказал «то, что завтра придет». И лингвисты, которые за этим наблюдают, говорят о том, что, видимо, рождается у нас в русском языке новый составной подчинительный союз, отметил Пахомов в беседе с РИА Новости. Отдельно он добавил, что этот процесс не деградация языка, а просто смена нормы. Словосочетание 6-7 получило 14% голосов в опросе о возможном слове 2026 года по версии Rambler & Co. При этом наибольшую поддержку получил термин нейрослоп, описывающий низкокачественный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Ранее стало известно, что слово «нишевый» распространилось за последнее время настолько, что может получить звание «слово года», которое могло ему достаться еще в 2025-м. Тренировки в бассейне могут заметно снижать артериальное давление у пожилых людей с гипертонией. К такому выводу пришли китайские ученые по результатам систематического обзора и мета-анализа, пишет «Вечерняя Москва». Специалисты изучили 4 рандомизированных исследования, в которых приняли участие 123 человека. Речь шла не о плавании, а о тренировках в бассейне, ходьбе, аэробных и других движениях. В среднем систолическое давление у участников снижалось почти на 11 мм ртутного столба, диастолическое примерно на 6. Все изменения были статистически значимыми. По словам авторов, вода снижает нагрузку на суставы, что делает такие занятия удобными для пожилых. Ученые рассматривают их как перспективное дополнение к терапии гипертонии, говорится в материале.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: Ай!
4: Что случилось?
3: Опять наступила на конструктор.
5: В Омске проходит выставка Lego. Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка Lego. Только до 4 ноября. ТРЦ Континент. 0+.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
11: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
10: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупаюсь. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
7: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», «Первая улица», «Второй этаж», «Бутик 230». Подробности по телефону 985858.
8: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53 42 80.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В России начнет действовать ГОСТ на противогололедные материалы. Аферисты используют телеграм-ботов для кражи денег и блокировки аккаунтов пользователей. В Токио зафиксирован рекорд по продолжительности дождей. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Новый ГОСТ на противогололедные материалы начнет действовать в России с 1 октября. Об этом сообщает Росстандарт. Документ устанавливает требования к составам, которые используют для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования. Материалы разделят на твердые, жидкие и комбинированные. Они должны быть не горючими, пожаро- и взрывобезопасными, а также соответствовать санитарным требованиям. По степени воздействия на человека такие составы должны относиться к классу опасности не ниже третьего, то есть быть не более чем умеренно опасными. Отдельные требования могут вводиться для дорог, проходящих через особо охраняемые природные территории. Аферисты начали использовать телеграм-ботов для кражи денег и блокировки аккаунтов пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники под разными предлогами убеждают человека нажать кнопку «Старт» в боте, а затем требуют деньги и угрожают блокировкой аккаунта. Если жертва отказывается платить, злоумышленники могут переименовать бота, передать человеку права его создателя и организовать массовые жалобы. После блокировки такого бота ограничения могут затронуть и аккаунт пользователя. В МВД рекомендуют не выполнять требования незнакомцев и не принимать поспешных решений в подобных ситуациях. С 1 октября российские маркетплейсы станут проверять информацию о товарах по новым правилам до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара и сверять сведения с государственными реестрами. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Уже опубликованные карточки маркетплейсы должны проверить в течение 180 дней. В Токио зафиксирован новый рекорд по продолжительности дождей. Осадки в столице Японии не прекращались в течение 34 дней подряд. Такие данные привели в Национальном метеорологическом управлении. Специалисты отметили, что дожди начались еще в конце августа. Они связывают аномальные осадки с чередой тайфунов, которые прошли рядом с Японией в сентябре, а также с устойчивым пониженным давлением. Предыдущий рекорд по продолжительности дождей был зафиксирован в 2019 году и составил 33 дня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция «Меха-зима-27» уже в Омске.

0: 1-1.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж. В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Ваня.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33-06-33.
3: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8.
6: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+. Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+.
9: Хочешь свой дом, но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
12: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Келлеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
13: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ИФЦ.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Для маркетплейса вводят стандартный срок возврата денег за товары. Сквер УСК Каблинова получил официальное название, и на шаттлы до G-Drive арены распространят транспортные льготы. Подробнее об этом прямо сейчас. Сегодня в России вступает закон, обязывающий маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары в течение 10 дней с момента подачи требования. Ранее срок перечисления средств за возвращенные товары платформы определяли сами. Теперь для них вводится стандартный период, предусмотренный законом о защите прав потребителей. В Омске накануне состоялось первое заседание Заксобрания 8-го созыва. По итогам выборов состав областного парламента обновился на 45%. Одной из первых задач депутатов станет формирование областного бюджета на ближайшие 3 года. В ходе первого заседания депутаты избрали председателя Заксобрания. Им стал Александр Артемов, уже возглавлявший областной парламент 7-го созыва. Представителем законодательного собрания в Совете Федерации стала Оксана Фадина. Сквер УСК Каблинова официально назвали «Сердце Омска». Решение депутаты утвердили на заседании горсовета. Инициатором наименования выступила Ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард». Напомню, в этом году в сквере провели комплексное благоустройство. Высадили деревья и кустарники, установили освещение, обустроили детскую и спортивную площадку, амфитеатр, поставили малые архитектурные формы и павильоны для занятий спортом. Сергей Шелли сообщил о завершении капремонта в спорткомплексе «Юность». Здесь полностью обновлены раздевалки малого бассейна и установлено современное оборудование. Ремонт стал продолжением модернизации инфраструктуры комплекса. Для посетителей доступны индивидуальные и групповые форматы занятий, включая гидроаэробику и оздоровительные программы. Также продолжается набор группы по обучению плаванию для взрослых и детей. Поездки на автобусах-шаттлах, которые доставляют болельщиков на домашние матчи «Авангарда» и развозят по домам, станут выгоднее. С октября на этих маршрутах оплатить поездку станет возможно с помощью карты «Омка», банковской карты, а также через QR-код. Благодаря новому сервису GeoPay появится дополнительная возможность для экономии. При оплате проезда через мобильное приложение 2GIS пассажир получает скидку в 10 рублей. Это были новости.
0: Радио Ваня. Осень на Радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: метров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: банкротство, лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пэтанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63 63 01.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38 05 28.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Радио Ваня.
15: Радио Ваня. Ближе к

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33-06-33.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани». С 18 декабря каждый день. А также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+. Школа магии. Шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+. Автобусом Высший, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
6: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России начнет действовать ГОСТ на противогололедные материалы. Аферисты используют телеграм-ботов для кражи денег и блокировки аккаунтов пользователей. В Токио зафиксирован рекорд по продолжительности дождей. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Новый ГОСТ на противогололедные материалы начнет действовать в России с 1 октября. Об этом сообщает Росстандарт. Документ устанавливает требования к составам, которые используют для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования. Материалы разделят на твердые, жидкие и комбинированные. Они должны быть не горючими, пожаро- и взрывобезопасными, а также соответствовать санитарным требованиям. По степени воздействия на человека такие составы должны относиться к классу опасности не ниже третьего, то есть быть не более чем умеренно опасными. Отдельные требования могут вводиться для дорог, проходящих через особо охраняемые природные территории. Аферисты начали использовать телеграм-ботов для кражи денег и блокировки аккаунтов пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники под разными предлогами убеждают человека нажать кнопку «Старт» в боте, а затем требуют деньги и угрожают блокировкой аккаунта. Если жертва отказывается платить, злоумышленники могут переименовать бота, передать человеку права его создателя и организовать массовые жалобы. После блокировки такого бота ограничения могут затронуть и аккаунт пользователя. В МВД рекомендуют не выполнять требования незнакомцев и не принимать поспешных решений в подобных ситуациях. С 1 октября российские маркетплейсы станут проверять информацию о товарах по новым правилам до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара и сверять сведения с государственными реестрами. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Уже опубликованные карточки маркетплейсы должны проверить в течение 180 дней. В Токио зафиксирован новый рекорд по продолжительности дождей. Осадки в столице Японии не прекращались в течение 34 дней подряд. Такие данные привели в Национальном метеорологическом управлении. Специалисты отметили, что дожди начались еще в конце августа. Они связывают аномальные осадки с чередой тайфунов, которые прошли рядом с Японией в сентябре, а также с устойчивым пониженным давлением. Предыдущий рекорд по продолжительности дождей был зафиксирован в 2019 году и составил 33 дня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж».
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 655-0-2-716.
4: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные.

0: 0+.
1: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: обратились к своему кредитору и в МФЦ.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани». С 18 декабря каждый день. А также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+.
4: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россия вошла в топ-10 мировых импортеров кофе, мошенники начали создавать поддельные интернет-магазины с низкими ценами, чрезмерное увлечение нейросетями может привести к потере профессиональных навыков.
2: Россия вошла в топ-10 мировых импортеров кофе. По итогам прошлого года наша страна заняла 9-ю позицию. Список возглавили США, на 2-м и 3-м местах расположились Германия и Италия соответственно. Такие данные со ссылкой на Международную организацию кофе приводит РИА Новости. В материале говорится, что в 2025 году объем импорта продукции в нашу страну составил 5 миллионов 720 тысяч мешков. Вес одного мешка эквивалентен 60 килограммам зеленых кофейных зерен. Стоимость поставок достигла 1 миллиарда 910 миллионов долларов. В десятку крупнейших покупателей кофе также вошли Франция, Япония, Испания, Нидерланды, Бельгия и Польша.
1: Аферисты начали создавать поддельные интернет-магазины с подозрительно низкими ценами. Об этом рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко, пишет портал news.ru. Для убедительности мошенники размещают фальшивые отзывы, а после оплаты перестают выходить на связь. Еще одна схема – ссылка на оплату доставки через сайт с измененным адресом. Эксперт советует не вводить данные карты по непроверенным ссылкам и, по возможности, оплачивать покупку только после получения и проверки товара.
2: Чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к постепенной потере профессиональных навыков. Такое мнение высказал главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков. По его словам, нейросети способны выдавать убедительные, но ошибочные ответы, поэтому важные результаты необходимо проверять по первичным источникам. Эксперт также советует осторожнее передавать внешним сервисам конфиденциальные и коммерческие данные. При этом сам навык работы с искусственным интеллектом становится все более востребованным. Ценность специалиста, по словам Зыкова, теперь определяется не только умением составить запрос, но и способностью поставить задачу, проверить результат и грамотно встроить нейросеть в рабочий процесс.
1: Нейрослоп стал лидером голосования за потенциальное слово 2026 года. Об этом сообщает Москва-24. Так называют низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом. За этот вариант проголосовали 18% участников опроса. Следом идут слова «нишевый», «red flag» и выражение «6-7». При этом почти четверть опрошенных признались, что без поиска не понимают ни одного из предложенных вариантов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 1 октября, первый день второго уже осеннего месяца. Отмечается Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства, день рождения почтовой открытки, Международный день кофе, Всемирный день татуировщика и много-много разных праздников. Алексей выбрал день волос.
1: Да, волос человека на 98% состоит из кератина, то есть белка. Видимая часть волоса состоит из ороговевших клеток и является мертвой, поэтому стрижка не причиняет нам боли и не ускоряет их рост из луковицы, как это, я помню, говорили в подростковом возрасте. В 16 лет это услышал, когда стал впервые бриться, что, мол, если чаще бреешься, гуще волос. Ничего подобного. Один волос человеческий прочнее медной проволоки аналогичного диаметра, а вот вся шевелюра взрослого человека, способная выдержать вес до 10-12 тонн. Мы все видели эти удивительные ролики, причем абсолютно реальные, где огромный мужик вот с густой гривой, знаете, в стиле вот этого замечательного американского свежего киноактера Джейсона Момоа, да, тащит здоровенную фуру. Каким образом вообще? Вот так.
0: А я видела, как девочка маленькая с длинной-длинной косой на этой косе прямо делала упражнения. Ну, то есть такие кульбиты исполняла. Вот буквально недавно в передаче, где люди хотят стать чуть знаменитее, чем были до этого.
1: А я читал, это вот сказка про Рапунцель. Это,
0: да.
1: Это вот братья, которые сначала были фольклористами, писателями, а потом стали играть песни про ресницы. А натуральные волосы меняют свою длину в зависимости от влажности воздуха. Раньше это свойство активно применялось в старых метеорологических приборах, гигрометрах де Сосюра. Значит, как это работает? При высокой влажности волос набухает, становится толще и может увеличиваться в длине примерно на 2-2,5 сантиметра, а в объеме до 16%. Ну, в сухом воздухе волосок опять сжимается обратно.
0: А я слышала такую историю, что длина волос заложена генетически. И если вот у вас суждено вам максимум волосы отрастить до пояса, дальше они
1: никак,
0: у вас
1: да.
0: Вообще что вы не втираете, не делаете. Потому что у вас генетически заложена это максимальная длина волос, которая у вас может быть. Вот некоторые говорят, у меня волосы не растут, дорастают до плеч, а дальше ломаются. А потому что мамка с папкой такое передали вам богатство.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня. Но когда я

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Хочешь свой дом? Но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
6: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы,

0: Индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Но без...
3: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
5: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Добро пожаловать в нашу избу-едальню. Да, мы снова про еду. Ну, вернее, околоедовая такая у нас тема сегодняшняя. Чтобы было вкуснее, решили поговорить про приправы. Сегодня день тыквенной приправы. Я посмотрела на маркетплейсах, действительно таковая имеется. Я ее никогда не пробовала, а сколько всяких приправ я не пробовала еще? Задалась я вопросом, ну и, собственно, решила задать его не только себе, но и, например, Алексею. Есть ли у тебя какие-то недавние открытия вот, в мире приправ? Может быть, ты что-то чем-то посыпал и стало лучше?
2: Ну что ж, развеивая такое, знаете, ситуативное лицемерие, конечно же, упомяну твой подарок на мой день рождения. Это, ребята, совершенно замечательная мельница, в которой натуральная карамель и корица. Ой, слушайте, это...
1: Там, кстати, еще есть кардамон и что-то еще.
2: Там какие-то еще есть приправки, которые очень актуальны для кофе. То есть они делают сам кофейный вот этот аромат гораздо более насыщенно. И когда, вот, например, в комнату забежал за свежей футболкой, возвращаешься, и на кухне такой букет из аромата. Ой, это невероятно.
1: Но я, кстати, тоже для себя вот эти приправы для кофе именно открыла не так уж сильно давно. И тоже, кстати, с твоей подачи, как-то ты рассказывал, что у тебя есть такие мельницы. Я подумала, и мне такое надо. И купила себе, значит, приправу белый шоколад, по-моему, одна, а вторая малина и фисташка. Ну, малина, прямо скажем, несколько забивает кофейный запах, но его же можно в десерт сыпать, не обязательно в кофе. Вот. А вот белый шоколад... Действительно, кофею больше не понадобился сахар, потому что этот вот аромат, он вполне заменяет себе сладость.
2: Причем, обрати внимание, что даже если ты привыкла, ну, скажем, на чашку кофе, ну, вот буквально вот там на кончике ложечки какого-нибудь сахарку, да. у меня в моем случае был тростниковый, то сейчас вот эта карамель, она дает просто прям пылиночку, и все равно ощущение сладости в чашке присутствует.
1: Вот. Итак, друзья, мы сегодня, конечно же, не только про кофе, но и про все остальные блюда. Может быть, вы недавно открыли для себя такую приправу, как сумах. Я вот тоже не так давно с ней ознакомилась.
2: Это вот группа «Рефлекс». Помнишь, пел еще? Сайте сумах!
1: Пишите об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и, конечно, в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Можете отметиться и посоветовать нам какую-нибудь приправу. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» «Радио Ваня».
0: Это ты, это я. Между нами молния.
3: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

завтра, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, вам стоит заняться мелкими проблемами, довести до конца все незначительные дела.
2: Овны женщины, а вам лучше воздерживаться от едких замечаний и критического настроя к окружающим.
1: Тельцы мужчины, сегодня в вашей жизни должна появиться женщина, которая окажет вам помощь.
2: Тельцы женщины, вы можете рассчитывать на какой-то выигрыш. В буквальном смысле это или в переносном, пока не ясно.
1: Близнецы мужчины, у вас могут сбыться самые заветные желания.
2: Близнецы женщины, вам лучше все-таки не переедать и не сорить деньгами.
1: Раки мужчины, остерегайтесь начинать разговоры о задачах, решить которые вам пока не по силам.
2: Раки женщины, не затевайте ничего радикального или дорогостоящего. Денежки лучше попридержать.
1: Львы мужчины, воспринимайте любые неожиданности философски.
2: Львы женщины, внешние обстоятельства могут изменить ваши планы, но, к счастью, все это обернется к лучшему.
1: Девы мужчины, настройтесь покорять девичьи сердца. Любовные победы будут даваться вам необычайно легко.
2: Девы женщины, вторая половина дня идеально для шопинга. А чем заняться с утра, сами знаете.
1: Весы мужчины, вас ждет благоприятный день, если, конечно, вы откажетесь от концепции гульнуть на широкую ногу.
2: Весы женщины, ждите решения семейной проблемы, досаждавшей вам и вашим близким все последнее время.
1: Скорпионы мужчины, залог вашего успеха сегодня – легкий и позитивный настрой.
2: Скорпионы женщины, вас звезды призывают развеяться и после работы чем-то себя порадовать.
1: Стрельцы мужчины, вас могут попытаться задеть едким словечком. Не поддавайтесь на провокации.
2: Стрельцы женщины, новые задачи оставьте на потом, а то не успеете главного.
1: Козероги мужчины, избегайте раздражений и придирок в общении с близкими.
2: Козероги женщины, покупки, особенно крупные, придется отложить.
1: Водолеи мужчины, у вас, вероятны новые заманчивые перспективы в личной жизни.
2: Водолеи женщины, вас ждут интересные встречи, развлечения, приятные сюрпризы.
1: Рыбы мужчины, сегодня надо сбавить темп, снизить физические нагрузки и побольше отдыхать.
2: Рыба женщины, любая мелочь, купленная сегодня, порадует и пойдет впрок.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, четверг, 1 октября. Сегодня вы нам рассказываете о своих любимых приправах, которые добавляете в еду и в напитки. Аня Медведева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Я люблю творожники, ну, видимо, имеется в виду сырники, поливать домашней сметаной и сверху измельченным сыром. Когда у меня под рукой есть домашний, то рублю его кубиками. Мне так вкуснее. А когда ничего нет, просто использую измельченные овощи. Вот у меня вот такие варианты. Всем отличного настроения и привет другу Егору.
2: Вот интересно, да, раньше что? Стояло в столовой, на столе стояли соль и перец, и, казалось бы, вот тебе и, пожалуйста, приправы. А сейчас чем только не предлагается посыпать нашу еду? Жареный лук вот этот сушеный, например, который продается в магазинах, я его нежно обожаю, и стоит он, правда, ого-го. Да. Хотелось бы самой научиться его так сушить, может, кто-нибудь умеет, расскажите, как вы это делаете. Потом, опять же, уже вышеуказанная вот эта приправа сумах, которую я узнала, не знаю, может, полгода назад, да простят меня братья, да, с южных гор, что они-то там везде его пристраивают. Ну и, соответственно, хмели-сунели, это как бы да. А есть еще хмели... Что-то там еще.
1: Да, да, есть. С голубым пажитником это уцхо-сунели.
2: Да, да, да, вот. Тоже думаю, ничего себе, кстати. Обалденно, обалденно. Шутка про хмели-сунели, вот это мне очень нравится. Хмели-сумели, а ты нет. Значит, еще одно сообщение от Натальи в нашем канале в Максе. Радио Ваня, он называется. Доброе утро, мои родные батарейки. Я не могла не прочитать это предложение.
1: Здорово, Натахон!
2: Я подсела на наршарап. Это концентрат кисло-сладкого счастья. Я лью его абсолютно везде. Это гранатовый рай. Сосиски, пельмешки, обычная гречка. После него превращаются просто в блюдо высшей кухни. Это я уж там от себя добавляю. Просто, да.
1: Слушай, с наршарабом я, естественно, знаком с детства, поскольку дедушка был чистокровным армянином. И мне мама тут на днях, ну, собственно, ко дню рождения подарила упаковку этого наршараба. И я, знаешь, что делаю? Покупаю обычную минералку, то есть газированную, да, холодненькую, и развожу ее с этим самым наршарабом. Просто пью, как...
2: Ты хитрюга! Вчера у одной, скажем так, марки минеральной воды, которую мне не заплатила за рекламу, так вот, нашла минеральную воду с гранатом и еще там с чем-то. Она не сладкая. Она просто, когда ты ее пьешь, она как будто газировка, но чувствуется вот этот вот аромат. Дух граната. Да, так мне нравится. А оказывается, можно же взять обычную. И стоит она, знаешь, не очень дешево, вот прямо скажем. А можно просто приправу в газировку кидать. Ты просто гениальная идея. Почему я до этого сама не додумалась?
1: Конечно.
2: Вот. Спасибо большое, друзья. Ну что, у нас тут много всего полезного сегодня будет, поэтому присоединяйтесь.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня. We'll be right back.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. «Искра». Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. «Искра». Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. «Искра AI». «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс», вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

А что было б, если тогда мы не встретились, разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ. Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке, не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили. Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг другу взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

Ты будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Со следующего года граждан будут оповещать о кредитах через госуслуги. Виталий Хаценко стал участником федерального совещания по вопросам популяции бурого медведя. И омская телевышка засияет в честь 95-летия российского телевидения. Подробнее об этом прямо сейчас. С октября будущего года заемщики будут оперативно узнавать о своих кредитах через госуслуги. Согласно новым правилам, банки и микрофинансовые организации должны передавать данные о выданных займах в бюро кредитных историй. Как только бюро получит эту информацию, пользователю придет уведомление в личный кабинет. На это отводится 15 минут. В сообщении будет указано, кто выдал деньги, на какую сумму, под какой процент и на какой срок. Федеральное правительство разрабатывает законодательные инициативы, наделяющие регионы правом быстро и самостоятельно определять меры по контролю численности бурого медведя. Поправки дадут местным властям возможность без промедлений вводить дополнительные механизмы регулирования популяции хищников. Об этом говорилось в ходе видеоконференции одним из участников, который стал губернатор Виталий Хаценко. По данным мониторинга, численность бурого медведя в нашем регионе превышает 2000. На территории нескольких районов, преимущественно северных, проводят рейды по обследованию охот угодий, организовывают круглосуточный мониторинг. Дом номер 35 по улице Луговой в Омске исключили из реестра проблемных. Застройщик внес изменения в разрешение на строительство и заключил дополнительные соглашения с новыми сроками завершения работ. Таким образом, дольщики смогут восстановить свои права, отметили в региональном Минстрое. Всего с начала года из реестра проблемных объектов исключены 3 дома. Помимо здания на улице Луговой, это дом номер 1 в микрорайоне Врубелево и дом номер 16 по проспекту Королева. Сегодня Омская телебашня засияет в честь празднования 95-й годовщины начала регулярного телевизионного вещания в России. На медиафасаде появится изображение телевизора и праздничные надписи. Грани телебашни украсит динамическая композиция со звездным небом, земным шаром и летящими спутниками. Подсветка будет работать с 19 до 23 часов. В августе потребители оформили рекордное число розничных кредитов. За месяц выдано более 4 300 000 суд. В годовом выражении рост составил 23%. Это данные Объединенного кредитного бюро. Показатель увеличился на 7% по сравнению с июлем. В общей структуре розничного кредитования на первом месте ипотека 35%. Затем идут суды наличными, карты и автокредиты. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Если вы прямо сейчас сыпите черный перец на яичницу, то эта тема для вас. О приправах мы решили поговорить, что к чему добавляете, может, какое-то открытие недавно для себя совершили. Ну, а может быть, едите все без всего, как это, например, делает Анастасия Викторовна Гончарова, которая прислала нам сообщение в наш канал в Максе, радио Ваня. Ничего, пишет Настя, я никуда не добавляю. Мне и без приправ вкусно.
2: Ну, видимо, имеется в виду, что только базовые, да, присутствуют, соль и перец. Как по-другому вот начинает играть кипяток, когда его посолишь, а?
1: Не, ну подожди, а? Знаешь, иногда ведь люди и соль не добавляют. Они любят чистый продукт, чтобы ничего никуда не перебивало.
2: В стиле Робинзона Круза, который 28 лет прожил на острове, где соли не было, поэтому козлятину ему вареную приходилось есть, ну вот.
1: Слушай, я вот баранину могу есть без соли, без всего вообще, пожалуйста. И вот могу рыбу без всего еще есть. Креветки, опять же, могу вообще абсолютно без всего
2: есть. Обратили внимание на лакшери список вот этих ингредиентов замечательных?
1: Ну, потому что их можно есть просто так и наслаждаться вот этими вот...
2: Натуральным природным вкусом.
1: Да.
2: Антон Кузьмин, не обязательно что-то новое находить. Можно просто старое использовать по-новому. Например, мой дедушка всегда чуть-чуть добавлял в... блюдо пива. Вкус действительно становится мягче, но в то же время ярче. Ну, так готовят, например, какие-то мясные всякие блюда, я знаю, потому что... Ну да, действительно...
1: Ну, явно не в кофе он добавляет это понятно.
2: Хотя... Ну, не... Антон здесь оставляет простор для фантазии.
1: Я тут в минувшие выходные добавила красного вина к утиным ногам.
2: Ой, кстати, это хорошо.
1: Да.
2: По-французски
1: но,
2: очень.
1: Ты знаешь, они стали фиолетовые, такие не очень красивые почему-то. Я не ожидала. Нормальное такое было оно, грузинское, что ли. И не скажу, что прям с какими-то... Ну, хорошее. Но почему они стали фиолетовенькие? Я думала, как-то все это выпарится и как-то, ну, будет более удобно варимо. А я вообще не люблю цветную вот еду. Помнится, как-то раз заказали где-то макароны, вернее, прости меня, господи, пасту с чернилами каракатицы. Я не могу есть черные макароны. Такое ощущение, что их поваляли по всем кухням Италии. И потом только тебе в тарелку положили черного цвета.
2: Слушай, а даже закрытые глаза не помогают?
1: Не помогают. Вообще, ты же знаешь, что они черные. А у меня фантазия, знаешь, я с закрытыми глазами еще больше себе могу нафантазировать. Так, друзья, что вы к чему добавляете, спрашиваем мы у вас. Еще раз напоминаю, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», телеграм-канал «Радио Ваня FM» и канал в Максе «Радио Ваня». Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября.

0: Подробности по телефону 33 06 33.
1: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
2: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло!
8: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Четверг, 1 октября. Вы рассказываете о своих любимых приправах. Наталья отметилась в нашем канале в Максе. Сумах вместо соли использую, когда готовлю мясо, но пару лет назад обнаружила для себя травку кандари, она же чабер, не путать с чабрецом. Во вторые, в первые блюда яркий, манящий, будящий аппетит аромат. Кстати говоря, будучи в Болгарии, раз 9 я там отдыхал, самая популярная национальная приправа – это и есть вот этот самый чабер. В Болгарии называется чубрица. Они сыпят вообще во все блюда.
2: Мне кажется, я сегодня узнаю много нового и интересного. Да. И приеду на какой-нибудь рынок и скуплю там все приправы. Оксана Игоревна Калинина. 10 лет назад, пишет Оксана, моя знакомая познакомила меня с куркумой. Простите за тавтологию. Но с тех пор я добавляю ее везде. Да, вкус она не особо придает, но цвет какой золотистый. А еще люблю сушить травы, которые сама и выращиваю. Укроп, базилик, кориандр. Кстати, с кориандром познакомилась на Кавказе и раньше не понимала его вкуса. Ну, кто-то говорит, да, что он клопами пахнет. Но как же умело кавказцы его добавляют практически во все блюда. Мне как-то раз в гости пригласил один молодой человек, вот тоже кавказ национальности. А он говорит, я тебе приготовлю сейчас там, по-моему, кролик с картошкой или что-то. Он столько приправ насыпал, и я до сих пор помню этот вкус, а повторить как будто не могу. Очень было вкусно.
1: А Роза нам пишет, может немного не по теме, но у меня родители, как в принципе и я, большие любители чая. Добавляют в чашку все, что любят. Например, сухофрукты, пшено.
2: Неожиданно.
1: Внимание, так. Папа вместо сахара кладет конфетку или ложку меда. Вкус чая и правда становится неординарным и незабываемым. Всем хорошего трудового дня. И привет от Розы из Орска.
2: Я что хочу сказать, как это не по теме. Если вы добавляете в какие-то напитки какие-то приправы, это тоже по теме, Розочка. Спасибо вам большое. Правда, про пшено вот действительно было очень сильно неожиданно. Ангелина Калугина. Практически любое блюдо слегка перчу. Перчу или перчу?
1: Вот перчу.
2: Перчу. Я бы тоже сказала перчу. Перчу. С этими ударениями за последнее время хочется застрелиться.
1: Повеситься там. Что они там в институте Виноградова в Москве делают?
2: Да, чем они там занимаются? В любом супе, котлетах, подливке у меня всегда есть зелень. Это продолжает Ангелина. Mm-hmm. И живая петрушка, укроп, зеленый лук, ну или сушеный базилик, смесь кавказских трав и прованс. Вот прованс. Прованс я не могу пока себя заставить его есть.
1: А я иногда в салаты, помидоры, огурцы, сладкий перец.
2: Да. А мне вот оно перебивает сразу все. Mm. Вот, наверное, как кому-то кинза.
1: Слушай, ты знаешь что? А я повадился добавлять сухой базилик в солянку. Очень.
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про приправы, которые вы добавляете к разным блюдам, а может быть даже и к напиткам. Подчеркнуть для себя что-то новое, ну и вы, может, тоже что-то узнаете, какие-то интересные рецептики запишите в свой блокнотик. Вот, например, рецептик от Ольги из нашего телеграм-канала «Радио Ваня FM», он называется. «Лежали мертвым грузом у меня сушеные грибы», пишет Ольга. Я уже тут всплакнула на этой строчке, потому что, ну, у меня бы они так не лежали. Но и тем не менее, подсказали мне добрые люди, что можно их перемолоть и использовать в небольших количествах как натуральный усилитель вкуса. Тот самый секретный ингредиент в любое блюдо. И знаете, действительно, работает. Теперь всем советую. И вот Оля купила специальную баночку и даже наклеечку «белые грибы», да, присобачила для того, чтобы не запутаться.
2: Ольга отметилась в нашем канале в Максе, изучила каждую специю, теперь знаю, что специи лечат. Например, куркума снимает воспаление, лечит от простуды. Зира и кориандр помогают пищеварению. Имбирь способствует оттоку желчи. Соответственно, кардамон и фенхель – это прекрасный дренаж. В общем, специи у меня теперь везде, даже в чай. И знаете, они действительно работают, никаких простуд. Давление, как у космонавта, пищеварение нормализовывается, и здоровье прибавляется с каждым днем.
1: Если вы что-то не запомнили, да, или вас что-то заинтересовало, можете зайти в наш канал в Максе и, собственно, еще раз перечитать сообщение Ольги. Ну, или, например, Алены Дубровиной. «Я сама в этом году сделала домашнюю приправу», пишет Алена. «Чеснок высушила, помидоры, зелень, лук, тоже перцы. Все это перемолола, солью перемешала. Так вкусно, а какой аромат!» И теперь добавляю тоже почти во все блюда, да. Вот у нас люди самодельничают.
2: Оксана написала: «У меня любимые специи – это уц хусинелли, вышеупомянутые, прованские травы, копченая паприка и чеснок. Вот все перечисленное использую. Копченая паприка мне что-то не зашла».
1: И самое главное, ведь не только тебе. Вот у меня тоже почему-то с копченой паприкой не складываются отношения. Я подумала, может быть, слишком навязчив вкус копчености, но нет, я приобрела копченую соль недавно, и вот то, что тебе тоже принесла.
2: Слушай, она прекрасна. Знаешь, что я вчера готовил салат из свежих овощей. Вот, я думаю, приправлю-ка я вот твои вот этой копченой ольховой.
1: Ну, она уже твоя.
2: Да. Вот, ну, я думаю, чуть-чуть, потому что такой аромат очень яркий, и получилось великолепно. То есть, ну, настолько это чудесно. Как будто на природе ешь.
1: Я вчера в картофан насыпала. Ой! Как из костра.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувств.

0: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Келлеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россия вошла в топ-10 мировых импортеров кофе, мошенники начали создавать поддельные интернет-магазины с низкими ценами, чрезмерное увлечение нейросетями может привести к потере профессиональных навыков.
2: Россия вошла в топ-10 мировых импортеров кофе. По итогам прошлого года наша страна заняла 9-ю позицию. Список возглавили США, на 2-м и 3-м местах расположились Германия и Италия соответственно. Такие данные со ссылкой на Международную организацию кофе приводит РИА Новости. В материале говорится, что в 2025 году объем импорта продукции в нашу страну составил 5 миллионов 720 тысяч мешков. Вес одного мешка эквивалентен 60 килограммам зеленых кофейных зерен. Стоимость поставок достигла 1 миллиарда 910 миллионов долларов. В десятку крупнейших покупателей кофе также вошли Франция, Япония, Испания, Нидерланды, Бельгия и Польша.
1: Аферисты начали создавать поддельные интернет-магазины с подозрительно низкими ценами. Об этом рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко, пишет портал news.ru. Для убедительности мошенники размещают фальшивые отзывы, а после оплаты перестают выходить на связь. Еще одна схема – ссылка на оплату доставки через сайт с измененным адресом. Эксперт советует не вводить данные карты по непроверенным ссылкам и, по возможности, оплачивать покупку только после получения и проверки товара.
2: Чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к постепенной потере профессиональных навыков. Такое мнение высказал главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков. По его словам, нейросети способны выдавать убедительные, но ошибочные ответы, поэтому важные результаты необходимо проверять по первичным источникам. Эксперт также советует осторожнее передавать внешним сервисам конфиденциальные и коммерческие данные. При этом сам навык работы с искусственным интеллектом становится все более востребованным. Ценность специалиста, по словам Зыкова, теперь определяется не только умением составить запрос, но и способностью поставить задачу, проверить результат и грамотно встроить нейросеть в рабочий процесс.
1: Нейрослоп стал лидером голосования за потенциальное слово 2026 года. Об этом сообщает Москва-24. Так называют низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом. За этот вариант проголосовали 18% участников опроса. Следом идут слова «нишевый», «red flag» и выражение «6-7». При этом почти четверть опрошенных признались, что без поиска не понимают ни одного из предложенных вариантов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 1 октября, первый день второго уже осеннего месяца. Отмечается Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства, день рождения почтовой открытки, Международный день кофе, Всемирный день татуировщика и много-много разных праздников. Алексей выбрал день волос.
1: Да, волос человека на 98% состоит из кератина, то есть белка. Видимая часть волоса состоит из ороговевших клеток и является мертвой, поэтому стрижка не причиняет нам боли и не ускоряет их рост из луковицы, как это, я помню, говорили в подростковом возрасте. Я в 16 лет это услышал, когда стал впервые бриться, что, мол, если чаще бреешься, гуще волос. Ничего подобного. Один волос человеческий прочнее медной проволоки аналогичного диаметра, а вот вся шевелюра взрослого человека способна выдержать вес до 10-12 тонн. Мы все видели эти удивительные ролики, причем абсолютно реальные, где огромный мужик вот с густой гривой, знаете, в стиле вот этого замечательного американского свежего киноактера Джейсона Мамоу, да, тащит здоровенную фуру. Каким образом вообще? Вот так.
0: А я видела, как девочка маленькая с длинной-длинной косой на этой косе прямо делала упражнения. Ну, то есть такие кульбиты исполняла. Вот буквально недавно в передаче, где люди хотят стать чуть знаменитее, чем были до этого.
1: А я читал, это вот сказка про Рапунцель. Это вот братья, которые сначала были фольклористами, писателями, а потом стали играть песни про ресницы. А натуральные волосы меняют свою длину в зависимости от влажности воздуха. Раньше это свойство активно применялось в старых метеорологических приборах, гигрометрах де Сосюра. Значит, как это работает? При высокой влажности волос набухает, становится толще и может увеличиваться в длине примерно на 2-2,5 сантиметра, а в объеме до 16%. Ну, в сухом воздухе волосок опять сжимается обратно.
0: А я слышала такую историю, что длина волос заложена генетически. И если вот у вас суждено вам максимум волосы отрастить до пояса, дальше они никак, у вас вообще что вы не втираете, не делаете. Потому что у вас генетически заложена это максимальная длина волос, которая у вас может быть. Вот некоторые говорят, у меня волосы не растут, дорастают до плеч, а дальше ломаются. А потому что мамка с папкой такое передали вам богатство.
2: Что это было? Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио «Вадим».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября, в полдень. Подробности по телефону 33 06 33.

0: другие выводы.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
6: Реклама на радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте.

0: официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.
2: Если в окно

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Джакарта и Нью-Йорк. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали город-миллионник.
3: На картинке подсказки несколько молодых людей зачем-то стоят на руках. Ровненько, главное, так стоят. Некоторые, кстати, в ботинках, да, а некоторые в носочках. Видимо, ботинки сняли для того, чтобы не насыпался песок прямо на башку. Зачем эти люди перевернулись, да, и для чего они это делают, тайно покрытые мраком? Может, у них челлендж какой-то? Ну, и факт остается фактом. Что же касается городов-миллионников? Ну, я тут вот посмотрела, да, самый большой, естественно, в мире город-миллионник – это у нас Шанхай. И, думаю, 26 миллионов человек, да, вот на 2022, по крайней мере, год там
2: имеется
3: было.
2: Имеется в виду в черте города или это городская агломерация, то есть включая пригороды, предместья?
3: Нет, это вот город. В Пекине, например, 21 миллион человек, 22 миллиона. Да. В Дели, в Индии, у них там 20 миллионов человек.
2: Вот там вот, вот эти замешки, люди. Замешкаешься, и ты уже часть тротуара.
3: И главное, никто даже и не заметит.
2: Абсолютно!
3: Потому что такое количество человек. Ну, а замыкает вот эту всю череду городов-миллионников, по моим, по крайней мере, сведениям, тоже индийские Кота. Там всего лишь миллион человек какой-то проживает. Миллион и 100 тысяч еще.
2: Захолустье какое.
3: Да. И из российских городов, вот Волгоград тоже где-то в конце списка у нас ковыляет. Но все-таки он туда попал. Вам же предстоит угадать какой-то, который находится вот между Шанхаем и Волгоградом, где-то в этом вот райончике.
2: Да, но, ребята, обратите внимание, что люди стоят вниз головой, вверх ногами, соответственно, да, они перевернулись.
3: Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок 2 билета на концерт группы «Братья Гримм», который состоится 16 октября в клубе «Джаггер» при поддержке радио «Ваня».
1: Твори добро на всей земле.
4: Твори добро другим во благо.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. Приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали город-миллионник.
3: Да, уже подсказка, что это не просто какой-то городишко, а достаточно крупный такой. На картинке подсказки люди стоят вниз головой, на руках они стоят. Впрочем, они могли бы стоять и просто на голове, а могли бы быть просто подвешенные за ноги, ну, например, на турниках болтаться. И все бы это было верной подсказкой, потому что у людей перевернутое восприятие всего окружающего. Именно на это была нацелена наша подсказочная история. Но... не все сразу, очень мало людей вообще поняли, к чему это. И поэтому целая плеяда нас тут встречает городов. И Нижний Новгород, Москва, и Самара, Уфа, Саратов, и Ростов-на-Дону. Мне вот хотелось бы, наверное, по каждому городу узнать цепочку логических размышлений. Вот почему человек решил, что люди вниз головой представляют Пятигорск.
2: Это всегда самое увлекательное, но все вышесказанное, конечно же, меркнет в блеске моей гениальной шутки. Камберра,
3: вот есть, да, есть такой ответ.
2: Да, Камберра — это столица Австралии, да?
3: Ага.
2: А я придумал сырную столицу мировую — Камамберра.
3: Да, капитан, очевидность. Как только ты сказал про сырную столицу, тут бы уже любой догадался, даже и без приставки.
2: Обесцениваем на Ване.
3: Есть у нас Новосибирск, Антверпен. Ну, там вообще география просто громаднейшая. Мумбаи, вот я смотрю. Я только недавно вдруг сообразила, что Мумбаи и
2: Бомбей —
3: это то и то же.
2: Абсолютно.
3: Ну, мало ли, вдруг, знаешь. Да, друзья, значит, эти люди перевернулись с ног на голову и теперь видят мир перевернутым. А если мир перевернуть, то получится Рим. И с этим заданием у нас блестяще справилась Варвара Парфилова.
2: Варя, мы вручаем вам два билета на концерт группы «Братья Гримм». Любимые хиты и новые песни на большом осеннем концерте «Братьев Гримм» 16 октября в клубе «Джаггер». Подробности на jagger.life/16+.
1: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 1 октября. Открываем народный календарь и что мы там видим? Арину Шиповницу. На Руси в этот день традиционно собирали и сушили шиповник. Считалось, что только собранные после дня Арины ягоды обладают полной целебной силой. Из шиповника готовили витаминные напитки, вареники, сели, мармелад, другие заготовки. Особо одаренные намазывали его на лицо и на волосы. Но особой популярностью пользовался чай из плодов рябины и шиповника. То есть к шиповнику можно еще вот красненькие ягодки вот эти добавить.
2: Двойная польза. Да, кстати говоря, шиповник – это один из лидеров по содержанию различных витаминов, в том числе витамина С, который, как бы ни говорили всякие новейшие исследования, действительно очень помогает поднимать иммунитет.
1: Всего в народном календаре три праздника, посвященных Арине, о чем мы говорили. Три Арины в году живут. Первую апрельскую называли «Урви берега». Сами понимаете, да, о чем я?
2: Ну, конечно.
1: Вторую майскую «Рассадница». И вот, пожалуйста, третья «Шиповница» или «Журавлиный лед». Журавли летели на юг, и считалось, что Арина их сопровождает и охраняет все то время, пока они там пережидают холодную зиму.
2: Да, потому что мы знаем, что до сих пор основным транспортным средством по доставке младенцев в России являются, и в Беларуси являются журавли, конечно.
1: Оказалось бы, аисты, но нет, у Алешки, Алешку журавль, походу, принес.
2: А, ну, мне немножко все опять перемешивалось в голове, знаете, когда одновременно борщ ешь и котлету с пюре, да.
1: Рекомендуется совершать сегодня добрые дела, но без хвастовства и показухи. Перевел бабушку через дорогу, никому об этом не говори. Помог поднять тяжелые сумки дедушке.
2: А опустил почему-то в своей квартире.
1: И еще немножечко примет. Какая сегодня 1 октября погода в вашем городе, такая будет и 1 апреля. Мы, конечно, об этом благополучно забудем, но сегодня должны знать. Ежели береза еще не сбросила листву, так, снега долго не будет. Восточный ветер предсказывает сухую погоду. И еще, если журавли на юг так и не улетели,
2: то можно их выпить.
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru. Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В аэропортах России запустят эксперимент с беспилотной спецтехникой. Учетную запись на госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи. На МКС приобщились к современной русской кухне.
2: В 6 аэропортах России запустят 3-летний эксперимент с беспилотной спецтехникой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Проект охватит Внуково, Пулково, аэропорты Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска. За 3 года число автоматизированных машин на аэродромах планируют увеличить с 1 до 21, а количество выполняемых ими задач с 2 до 96 тысяч. Эффективность эксперимента будет оценивать Минтранс.
1: Учетную запись на госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи. В Минцифры сообщили о подписании необходимого постановления правительства. Изменения расширят возможности для пользователей в тех населенных пунктах, где рядом нет многофункциональных центров или банков, добавили в ведомстве. Как напоминает издание «Коммерсант», упрощенная учетная запись на госуслугах дает доступ только к справочной информации. Стандартная открывает базовые сервисы после проверки персональных данных. Подтвержденная запись гарантирует полный доступ ко всем цифровым услугам.
2: Следственный комитет предложил обязать пользователей электросамокатов получать водительские права. Кроме того, ведомство может запретить пользоваться электросамокатами детям младше 16 лет, а также ограничить движение по тротуарам и пешеходным зонам. По данным госавтоинспекции, за 8 месяцев число аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности выросло почти на 40%. Всего произошло около 3500 таких ДТП.
1: Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас идет работа над едиными методическими рекомендациями, которые учитывают воспитательные задачи. В министерстве продолжат развивать направление по укреплению связи с семьями воспитанников, чтобы в итоге создать единое воспитательное пространство.
2: На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Гикина и Петр Дубров. С Земли экипаж МКС инструктировали бренд-шефы ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли 3 блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюсной осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были говяжий язык, брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.
3: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки

0: девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Гороскоп для Вани и для Ани.
2: Овны мужчины, вам стоит заняться мелкими проблемами, довести до конца все незначительные дела.
3: Овны женщины, а вам лучше воздерживаться от едких замечаний и критического настроя к окружающим.
2: Тельцы мужчины, сегодня в вашей жизни должна появиться женщина, которая окажет вам помощь.
3: Тельцы женщины, вы можете рассчитывать на какой-то выигрыш. В буквальном смысле это или в переносном, пока не ясно.
2: Близнецы мужчины, у вас могут сбыться самые заветные желания.
3: Близнецы женщины, вам лучше все-таки не переедать и не сорить деньгами.
2: Раки мужчины, остерегайтесь начинать разговоры о задачах, решить которые вам пока не по силам.
3: Раки женщины, не затевайте ничего радикального или дорогостоящего. Денежки лучше попридержать.
2: Львы мужчины, воспринимайте любые неожиданности философски.
3: Львы женщины, внешние обстоятельства могут изменить ваши планы, но, к счастью, все это обернется к лучшему.
2: Девы мужчины, настройтесь покорять девичьи сердца. Любовные победы будут даваться вам необычайно легко.
3: Девы женщины, вторая половина дня идеально для шопинга. А чем заняться с утра, сами знаете.
2: Весы мужчины, вас ждет благоприятный день, если, конечно, вы откажетесь от концепции гульнуть на широкую ногу.
3: Весы женщины, ждите решения семейной проблемы, досаждавшей вам и вашим близким все последнее время.
2: Скорпионы мужчины, залог вашего успеха сегодня – легкий и позитивный настрой.
3: Скорпионы женщины, вас звезды призывают развеяться и после работы чем-то себя порадовать.
2: Стрельцы мужчины, вас могут попытаться задеть едким словечком, не поддавайтесь на провокации.
3: Стрельцы женщины, новые задачи оставьте на потом, а то не успеете главного.
2: Козероги мужчины, избегайте раздражений и придирок в общении с близкими.
3: Козероги женщины, покупки, особенно крупные, придется отложить.
2: Водолеи мужчины, у вас вероятны новые заманчивые перспективы в личной жизни.
3: Водолеи женщины, вас ждут интересные встречи, развлечения, приятные сюрпризы.
2: Рыбы мужчины, сегодня надо сбавить темп, снизить физические нагрузки и побольше отдыхать.
3: Рыба женщины, любая мелочь, купленная сегодня, порадует и пойдет впрок.
2: С вами Овен Варвара Пивоварова.
3: И весы Алексей Акопов.
2: Доброе утро.
1: Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33 06 33.
3: Yeah!

0: Vanticor. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Vanticor Service. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+. Телефон рекламной службы 53 42 80. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Леди Гага стала мамой. Пресса раскопала свидетельство о рождении, согласно которому еще 9 июня в Лос-Анджелесе у певицы и ее жениха Майкла Полански родилась дочь. А недавно папарацци сфотографировали Гагу с новорожденной. Малышку назвали Роуз Бин Полански. Имя Роуз – это омаж фильму «Звезда родилась», где Гага блистательно исполнила классическую песню Эдит Пиаф «La vie en rose». Связь с этой песней у Гаги особенная. У нее есть большая татуировка в виде розы вдоль позвоночника. А к роли матери Леди Гага шла осознанно и на пике формы. В прошлом году ее грандиозный мировой тур вошел в десятку самых кассовых женских туров в истории. А уже в этом году певица снялась в сиквеле «Дьявол носит Прада» и записала 3 новых трека. Но еще в 2025-м Гага призналась, что материнство – это ее следующая главная роль.
2: Вообще, из чего складывается атмосфера наших любимых фильмов, аудиоспектаклей? Музыка и голоса актеров – это понятно. А вот скрип половиц в триллере, или рев мотора в боевике, или шум дождя в драме. И это все колоссальный труд звукорежиссеров и саунд-дизайнеров. И вот сейчас этот невидимый фронт выходит на тропу войны. Крупнейшие мировые специалисты и библиотеки звуковых эффектов объединились в профессиональный звуковой альянс. Цель – защитить свою работу от кражи искусственным интеллектом. Дело в том, что нейросети сейчас активно скачивают уникальные звуковые базы, чтобы учиться генерировать аудио. И разработчики искусственного интеллекта, конечно же, хотят получить коммерческую выгоду. А владельцы звуков, которые годами записывали те самые шаги, взрывы по всему миру, рискуют остаться ни с чем. Основатели альянса говорят, у музыки есть свои защитники, у актеров озвучки свои, а вот звуковой дизайн до сих пор оставался беззащитным. Судиться организаторы пока не планируют, но хотят привлечь внимание к проблеме и добиться честного лицензирования. Осталось только посмотреть, получится ли зарегистрировать права, получается, на каждый звук.
0: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, сегодня вы нам рассказываете о своих самых любимых приправах, которые некоторые делают самостоятельно. Елена Комлева отметилась в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Тут роскошные фотографии и три классных рецепта. Во-первых, это домашняя овощная приправа, сделанная из, собственно, овощей, которые выращивает Лена на своем участке. Подробное абсолютно описание всех этапов производства этой приправы, которая отличается не только свежестью, но и отсутствием глутамата матрия. Натрия.
2: Прерву тебя ненадолго, я просто вспомнила анекдот, как Василий Иванович, помнишь про Петька, там Анка Василий Иванович Чапаев, говорит: Петька, сходи у Анки, займи 100 рублей. Петька возвращается, говорит: ну что, дала? Нет, не дала. А чем мотивировала? Ой, и тебя мотивировала, и меня мотивировала.
1: Да. Вот, да, и две соли из базилика. Значит, первая ароматная фиолетовая соль, соответственно, из черного фиолетового базилика. Тут, опять же, подробное описание процесса. И еще зеленая базиликовая соль, соответственно, из зеленого базилика, включая укроп, петрушку и так далее. С чесноком, короче говоря, это приправа, которую, естественно, подают и для супов, и для запекания мяса.
2: Ты так вкусно рассказываешь, я вообще захотела просто соли уже наесться, уже там, без всего. И, кстати, у меня тут есть еще одна любительница базилика, Анжела в нашем канале в Максе отметилась. Слушаем всей семьей вместе с сыном Ваней. Вот такая вот история начинается так. Приправа, которая вызывает у меня всегда обильное слюноотделение, вот фиолетовый базилик. Именно фиолетовый. Свежий, сушеный, в супы, салаты, горячий. Могу просто так пучок съесть. А недавно попробовала лимонад с клубникой и базиликом. Радости не было предела. А теперь я ем базиликовое варенье, мороженое, кофе и планирую на этом не останавливаться.
1: А Константин признается в любви к бадьяну, звездчатому, да, очень ароматная приправка. И корицу, говорит, все это добавляю в кофе. А бывает так, что даже беру палочку корицы и просто так ношу во рту для вкуса, как леденец. Кстати, шикарное средство для того, чтобы отучить себя от курения. Палочка корицы, это и ароматно, и как-то вроде и напоминает прежнюю привычку, а ты от нее отдаляешься таким образом.
2: Наталья как-то давным-давно, деревенская бабушка, посоветовала при мучительном непроходящем кашле позаваривать листья вишни, а зимой веточки вишневые. Я про себя похихикала. Но знаете, когда у тебя уже диафрагма ломит от кашля, никакая аптека не помогает. От безнадеги взялась я за вишневые листочки. Благо, они еще тогда были на деревьях. И когда через 3 дня я вообще забыла о кашле... Мне, знаете, с тех пор стыдно перед бабушкой за недоверие. С тех пор вишневые листочки теперь всегда со мной зимуют. Благодарю тебя, бабулечка, за этот совет. Ну, не то чтобы приправа, но очень нужная и важная информация. Тут, кстати, у нас сегодня очень много всего интересного, ребята. Не успеем прочитать все, но зайти можно всегда. Это все в наших базах остается.
0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы решили сегодня про приправы поговорить, что вы куда подсыпаете, чтобы было повкуснее. Еще немного ваших сообщений. Наталья, я каждое лето сушу листья всех ягодников, груши, яблони, вишни, сливы. В общем, все, что найду. Сушу, смешиваю, перетираю. Для чего? Чай утром завариваете? Вот заварничек. Добавить щепоточку летнего сада. И польза, и аромат. А еще можно друзьям на Новый год подарить симпатичный мешочек травок.
2: Алиса Безверхняя. Для меня вкусным открытием стало сочетание следующих ингредиентов для маринада мяса. Чеснок, мед и соевый соус. Мясо получается мягким, прям на волокна распадается, во рту тает. Также мускатный орех с грушей, как начинка для пирога, тоже очень понравилось.
1: Дмитрий Казначеев, любимый соус теперь вустерширский. Мне кажется, я так его никогда и не пробовала. Или пробовала, но не знала, что это он.
2: Да, это устричный, это, он дорогущий, правда. Но...
1: Да, да. А Елена, свежепожаренный беляш с клубничным вареньем обожает Елена. Это просто отвал башки.
2: Наши друзья, наши соседи, викинги, шведы, нас же научили, финны, нас же научили... Финны, правда, не были викингами, но неважно. Есть мясо со сладким брусничным соусом. Она берет нормальный мясной беляш и так по-босяцки зачерпывает вареньем. Варенье туда макает и прям, да.
1: Как вкусно.
2: И горячим цейлонским чайком запивает. Молодец.
1: Наталья выращивает на подоконнике мелиссу. Я вот тут дочитываю еще ваше сообщение. А Елена Николаевна, универсальную приправу готовит из всего, что нашла у себя тоже в огороде. И даже царскую приправу. Это сушу цитрусовые, пишет Леночка. Добавляю куркуму, орехи и ароматную базиликовую соль, сама которую тоже делаю. В общем, ребята, тут столько всяких полезных советов. Хотелось бы все объять, но не получается.
2: Просто какой-то получился у нас фестиваль вкусов.
1: Да. И выиграла сегодня в этом фестивале девушка по имени...
2: Ольга Краева, она призналась, что до известного момента отрицала использование приправ просто потому, что не понимала. А когда вошла во вкус, то, во-первых, действительно, очень сильно все это великолепие разнообразило ее и традиционные новые блюда, плюс Оля изучила, как каждая приправа влияет положительно на организм.
1: Можете сама почитать. Изучила и нам рассказала. И за это мы отправляем Ольге фирменную сумку Шопер Радио Ваня.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, в Омске без осадков. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. В воскресенье дождь и плюс 14.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
3: Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
7: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
10: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пэтанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80. Hello?
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Минкульт проверяет качество ремонта площадки перед ТЮЗом. В Омске утвердили список организаций для отбывания обязательных работ. И педагог из Омской области вошла в тройку лучших логопедов страны. Подробнее об этом прямо сейчас. Правительство утвердило постановление, которое позволяет подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах операторов мобильной связи. Соответствующее постановление подписало правительство. Минцифры напомнили, что учетная запись может быть трех типов. Упрощенная дает возможность получать справочную информацию, стандартная открывает доступ к базовым сервисам после внесения и проверки персональных данных, и подтвержденная обеспечивает полный функционал портала, включая оформление документов и подачу заявлений в онлайн-режиме. Приемка ремонтных работ в ТЮЗе продлится до конца года. Мелкие недочеты, которые обнаруживают специалисты, подрядчики устраняют без промедления. Об этом сообщает БК-55 со ссылкой на главу регионального министерства культуры Юрия Трофимова. Ранее мечи обнаружили на площадке перед отремонтированным театром отпавшую со ступени здания облицовочную плитку и трещины на пешеходных дорожках. Министр отметил, что дефекты появились из-за активного использования прилегающей территории. Молодежь катается здесь на самокатах и скейтбордах. В Омске утвердили перечень организаций, где осужденные смогут отбывать наказание в виде обязательных работ. Постановление подписал мэр Сергей Шелест. Перечень сформирован отдельно по каждому округу. В него вошли бюджетные учреждения, предприятия ЖКХ, дорожные службы, медучреждения, парки и другие организации. Так, в списке есть Омская крепость, комбинат специальных услуг и приют «Друг». Также постановлением закреплен перечень видов обязательных работ. Это благоустройство, уборка территории, строительные, малярные работы и другая общественно полезная деятельность, не требующая специальной подготовки. Педагог из Крутинского лицея вошла в тройку лучших логопедов России. Алена Калинина завоевала бронзу всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России» в номинации «Логопед года». Финальные испытания прошли в Москве. 80 финалистам со всей страны предстояло пройти 3 этапа. Показать авторский мастер-класс, решить профессиональный педагогический кейс и провести открытое групповое занятие с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 2 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 12. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В выходные дни возможны дожди, в начале следующей недели понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33 06 33. Yeah.

0: банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой. Или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

Бутылку плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 2 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 12. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В выходные дни возможны дожди, в начале следующей недели понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Магдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Магдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Школа магии. Шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.

0: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Учетную запись на госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи. СК предложил обязать пользователей электросамокатов получать водительские права. Врач назвала самые полезные овощи для иммунитета осенью. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Учетную запись на госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи. В Минцифры сообщили о подписании необходимого постановления правительства. Изменения расширят возможности для пользователей в тех населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, добавили в ведомстве. Как напоминает издание «Коммерсант», упрощенная учетная запись на госуслугах дает доступ только к справочной информации. Стандартная открывает базовые сервисы после проверки персональных данных. Подтвержденная запись гарантирует полный доступ ко всем цифровым услугам. Следственный комитет предложил обязать пользователей электросамокатов получать водительские права. Кроме того, ведомство может запретить пользоваться электросамокатами детям младше 16 лет, а также ограничить движение по тротуарам и пешеходным зонам. По данным госавтоинспекции, за 8 месяцев число аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности выросло почти на 40%. Всего произошло около 3500 подобных ДТП. Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас идет работа над едиными методическими рекомендациями, которые учитывают воспитательные задачи. Самыми полезными продуктами для поддержания иммунитета осенью являются капуста, перец, брусника и тыква. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Ольга Емилова. В октябре ассортимент ягод, фруктов и овощей начинает беднеть. В этот период стоит сделать акцент на разных видах капусты: белокочанный, краснокочанный, брюссельский, цветной и брокколи. Это прекрасные источники витамина С. Болгарский перец считается чемпионом по содержанию аскорбиновой кислоты, цитирует ее РИА Новости. Из фруктов в октябре следует употреблять яблоки, инжир, киви, айву, груши, сливы и хурму. Хурма и виноград содержат антоцианы, вещества, которые защищают сосуды и обладают антиоксидантным действием. Продолжается сезон клюквы, брусники, облепихи и шиповника. Они богатые полифенолами и витамином С. Эти ягоды укрепляют иммунитет и предотвращают простудные заболевания. Также не нужно забывать о свекле, она богата калием, моркови и тыкве, как источниках каротиноидов, отметила специалист в беседе с агентством. Емилова добавила, что для поддержания микробиоты нужно включить в свой рацион кисломолочные продукты и квашеную капусту.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: грациозной лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
1: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
2: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
6: доставка на работу и обратно.
5: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
12: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
11: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-847-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Осень на радио «Ваня». Спокойствие и вкусный кофе.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 2 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 12. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В выходные дни возможны дожди, в начале следующей недели понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России продлили запрет на экспорт дизеля. Бюджет Омска стал больше на 1,5 миллиарда. И в Омске научат искать людей. Подробности далее. Запрет на экспорт дизеля в России продлили до конца октября. Эти ограничения касаются непосредственных производителей топлива. Помимо этого, общий запрет на экспорт всех видов топлива будет действовать в стране до конца января будущего года. При этом для компенсации возможного дефицита власти рассчитывают увеличить импорт топлива из Белоруссии, Индии и Казахстана. Бюджет Омска вырос на 1,5 миллиарда. Основная часть – трансферты из вышестоящих источников. Средства направят на ремонт дорог, переселение граждан из аварийного жилья, покупку дорожной техники и компенсацию перевозчикам за проезд льготников. Изменения в бюджет депутаты Горсовета приняли на первом заседании осенней сессии. Одним из самых дискуссионных был вопрос о платных парковках в городе. Задача законопроекта – улучшение транспортной доступности. Планируется, что парковочные места будут бесплатны на протяжении 15 минут, выходные и праздничные дни, а также с 8 вечера до 8 утра. Всего на осенней сессии депутаты рассмотрят более 110 вопросов. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» проведет осеннее учение в Омске. Желающим вступить в ряды поисковиков расскажут о направлениях, которые помогают в поисках людей. Также на сборах будет представлена группа информирования «Конное и кинологическое направление отряда». Осенние учения пройдут 10 октября с 9 утра по адресу Партизанская 1/2. Стать их участниками могут все желающие, достигшие 18 лет. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на странице Омской Лиза Алерт ВКонтакте. В Минздраве рассказали о действии новой вакцины Аллергарда. Она снижает проявление симптомов аллергии на пыльцу березы и перекрестную пищевую аллергию в 7 раз. Препарат разработан в научном центре аллергологии и иммунологии Федерального медико-биологического агентства, требует 5 введений вместо 30 стандартных при обычной антиаллергенной терапии. Перед сезоном цветения в будущем году курс терапии Аллергардой пройдут десятки тысяч пациентов. Разработчики GTA 6 несколько лет ходили по барам, ночным клубам и пляжам, чтобы придать игре реализма. Все вылазки оплачивала компания-разработчик Rockstar Games. Так они стремились показать разные районы, культуры и передать атмосферу Флориды. Ранее сообщалось, что американцы откладывают отпуск, чтобы поиграть в GTA 6. Релиз игры состоится 19 ноября. Она выйдет с русскими субтитрами. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня! Радио Ваня!

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor Service. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН-56-55-08-16.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Телефон рекламной службы. 53.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 2 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 12. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Выходные дни возможны дожди, в начале следующей недели понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Шоу «Иллюзий и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
6: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани». С 18 декабря каждый день. А также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Дождь по лужам. Дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и радио.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Учетную запись на госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи. СК предложил обязать пользователей электросамокатов получать водительские права. Врач назвала самые полезные овощи для иммунитета осенью. Здравствуйте, в студии радио Ваня, Алексей Акопов. Учетную запись на госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи. В Минцифры сообщили о подписании необходимого постановления правительства. Изменения расширят возможности для пользователей в тех населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, добавили в ведомстве. Как напоминает издание «Коммерсант», упрощенная учетная запись на госуслугах дает доступ только к справочной информации. Стандартная открывает базовые сервисы. После проверки персональных данных подтвержденная запись гарантирует полный доступ ко всем цифровым услугам. Следственный комитет предложил обязать пользователей электросамокатов получать водительские права. Кроме того, ведомство может запретить пользоваться электросамокатами детям младше 16 лет, а также ограничить движение по тротуарам и пешеходным зонам. По данным госавтоинспекции, за 8 месяцев число аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности выросло почти на 40%. Всего произошло около 3500 подобных ДТП. Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас идет работа над едиными методическими рекомендациями, которые учитывают воспитательные задачи. Самыми полезными продуктами для поддержания иммунитета осенью являются капуста, перец, брусника и тыква. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Ольга Емилова. В октябре ассортимент ягод, фруктов и овощей начинает беднеть. В этот период стоит сделать акцент на разных видах капусты. Белокочанный, краснокочанный, брюссельский, цветной и брокколи. Это прекрасные источники витамина С. Болгарский перец считается чемпионом по содержанию аскорбиновой кислоты, цитирует ее РИА Новости. Из фруктов в октябре следует употреблять яблоки, инжир, киви, айву, груши, сливы и хурму. Хурма и виноград содержат антоцианы, вещества, которые защищают сосуды и обладают антиоксидантным действием. Продолжается сезон клюквы, брусники, облепихи и шиповника. Они богатые полифенолами и витамином С. Эти ягоды укрепляют иммунитет и предотвращают простудные заболевания. Также не нужно забывать о свекле, она богата калием, моркови и тыкве, как источниках каротиноидов, отметила специалист в беседе с агентством. Емилова добавила, что для поддержания микробиоты нужно включить в свой рацион кисломолочные продукты и квашеную капусту.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 2 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 12. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В выходные дни возможны дожди, в начале следующей недели понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент 2», бутик 155.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность.

0: Родо-птицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
2: Хочешь свой дом? Но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
5: Телефон рекламной службы 53.

0: Это не шутки.
1: Встретились маршрутки в одном первом один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух жараю.
2: Ты отвезешь меня домой.
3: Ну, с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Бис. Таня.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: данным синоптиков, завтра, 2 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 12. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Выходные дни возможны дожди, в начале следующей недели понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Черлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33-06-33.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нольпес. Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
4: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
9: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
10: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В салонах операторов мобильной связи разрешат подтверждать учетную запись пользователя на едином портале госуслуг. Депутат Сергей Миронов готовит к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет школы принимать всех выпускников 9 классов в 10-е. Компания «Медиалогия» подготовила топ-30 российского рейтинга сериалов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Подписано постановление правительства Российской Федерации, которое разрешает подтвердить учетную запись пользователя на едином портале государственных и муниципальных услуг в салонах операторов мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России. Подтвердить учетную запись на госуслугах теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других оказывающих услуги государственных органах, но и в салонах операторов связи, указала пресс-служба. Также там напомнили, что учетная запись бывает упрощенной, можно получать справочную информацию стандартной, возможность доступа к простым сервисам после указания и проверки персональных данных или подтвержденный полный доступ к услугам госуслуг, в том числе оформление документов и подачу заявлений онлайн. Депутат Сергей Миронов готовит к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет школы принимать всех выпускников 9 классов в 10-е. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС. Инициатива предполагает внесение поправок в закон об образовании. Согласно им, зачисление в 10 класс должно стать обязательным и не зависеть от результатов ОГЭ или внутренних вступительных испытаний. По словам Миронова, сегодня во многих учебных заведениях формируются исключительно профильные классы. Из-за этого ученики, не прошедшие отбор, вынуждены либо уходить в систему среднего профессионального образования, либо переводиться в другие школы, где сохранилась базовая общеобразовательная программа. И в завершении выпуска компания «Медиалогия» подготовила топ-30 российского рейтинга сериалов за август 2026 года. В августе российский контент составил большинство по числу проектов 16 из 30. Лидером стал сериал «Дом дракона», спин-офф «Игры престолов». Второе место занял отечественный хит с Любовью Аксеновой «Холод», на третьем – аниме «Магическая битва». На четвертой позиции «След», самый продолжительный сериал в России, замыкают пятерку лучших «Пацаны». В топ-10 вошли уже знакомые зрителям проекты, каждый из которых попадал в июльский рейтинг. Самая высокая позиция среди дебютантов – это 11-я строчка российского сериала «Число зверя». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Новый день наступил, сегодня четверг, 1 октября и с началом всех второго месяца календарной осени. Меня зовут Андрей Шмурай, и в эти часы и минуты предлагаю сыграть в угадай фильм, а точнее, как всегда по четвергам, в угадай мультфильм. Сегодняшняя загадка для тех, кто любит прекрасный цикл сказок под названием «Гора самоцветов». Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Говорит моя жена, что я бездельник. Совсем в доме кушать нечего. Послала меня к большому мудрецу спросить, как богатым стать.
3: Так почему ты лежишь, а не идешь?
2: Да вот озеро мешает.
3: А ты плот построй.
2: Мне неохота.
1: Очень люблю, друзья, этот мультик. Если вспомнили название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. А победителю сегодня подарим фирменный шопер от радио «Ваня». Эта вещь, конечно, всегда в хозяйстве пригодится. Жду ваших звонков. Удачи!
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

И тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: По данным синоптиков, завтра, 2 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 12. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Выходные дни возможны дожди, в начале следующей недели понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».

Лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: «Угадай фильм».
1: Итак, друзья, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Четверг сегодня загадывали мультфильм. Дозвонился к нам Константин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение, Константин?
2: Замечательно, очень хорошее. Только я наконец-то дозвонился.
1: Ой, и будем его еще улучшать, Константин, после того, как вы фильм назовете, точнее мультик, и получите за это подарок. Но сначала по правилам давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Говорит моя жена, что я бездельник. Совсем в доме кушать нечего. Послала меня к большому мудрецу спросить, как богатым стать.
4: Так почему ты лежишь, а не идешь?
3: Да вот озеро мешает.
4: А ты плот построй.
1: Итак, Константин, как же называется этот мультфильм?
2: «Шиндула лентяй».
0: Угадал!
1: «Шиндула лентяй» — это правильный ответ из цикла «Гора самоцветов». Не помните, какая сказка-то чья?
2: Грузинская или армянская, я не помню точно.
1: Они угадали, это же наши российские «Гора самоцветов», а это дагестанская, дагестанская сказка.
2: Восточная, правильно.
1: А хотя, отчасти-то вы, конечно, правы, потому что аналогичные сюжеты, как выяснилось, есть в азербайджанском, молдавском, казахском и армянском фольклоре. Правда, в казахском варианте этот лентяй уцелел и взялся за ум. А здесь-то с ним что приключилось?
2: Его волк съел, которому он не помог, у которого лапы и уши отваливались. И вообще он разваливался.
1: Да, волку для того, чтобы избавиться от хвори, надо было проглотить первого лентяя, который ему попадется. А не нужно мне искать такого лентяя. А с тех пор Шейдулу никто больше не видел. Но вот лентяи и бездельники на земле никогда не переведутся. Такое резюме. Прекрасный мультик. Константин, рад, что вы его знаете. Вам в подарок фирменный шопер от радио «Ваня».
2: Спасибо большое.
1: Можете поприветствовать кого хотите.
2: Привет. Хочу передать огромный и пламенный привет своей любимой ненаглядной жене Раисе.
1: Раиса, вам огромный привет от любящего и любимого мужа Константина. Константин, хорошего дня. Спасибо за игру.
2: Пожалуйста. Спасибо.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Все, что ты любишь на радио «Ваня».

0: 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня с утра замечательную песенку напевал «От улыбки серый день советлей» из прекрасного мультфильма «Крошка енот». И объясню почему. Потому что сегодня, 1 октября, отмечается Международный день охраны енотов. Впервые этот праздник начали праздновать в 2002 году в Калифорнии. Его цель – привлечь внимание людей к проблеме сохранения популяции этих зверьков. Именно о них наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Пальцы передних лап у енотов схожи с человеческими. Их отпечатки у каждой особи индивидуальны. На ладонях лап расположено огромное количество рецепторов, передающих информацию в мозг. Поэтому еноты с большой точностью определяют размеры и свойства предметов, не пользуясь зрением.
0: Четвертое место.
1: Шерсть у енотов очень густая. На 90% она состоит из непромокаемого подшерстка. Это обеспечивает зверьку возможность не замерзнуть в воде даже в зимнее время.
0: Третье место.
1: Эти животные способны развивать скорость до 24 км в час и прыгать с высоты до 6-8 метров.
0: Второе место.
1: А еще еноты могут издавать до 50 разных звуков. Урчать, рычать, как собаки, шипеть, издавать трели, похожие на пение птиц.
0: Первое место.
1: Перед зимней спячкой еноты наедают жирок, прибавляя в весе до 30-50%. А весной их вес возвращается к обычному.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 2 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 12. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Выходные дни возможны дожди, в начале следующей недели понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Наш бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
4: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
6: Реклама на Радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Министерство просвещения сформирует положение о статусе учителя. Третий пакет мер по борьбе с телефонными и онлайн-мошенниками находится на финальной стадии разработки. Композиции на иностранных языках слушают 46% россиян. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство просвещения России сформирует положение о статусе учителя. Об этом во время открытия форума классных руководителей и директоров школ рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. Вместе с педагогами мы сформируем положение о статусе учителя и вынесем его на публичное обсуждение, сказал чиновник. Он обратил внимание, что подобных положений в России еще не было. Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин провел встречу с педагогами, в ходе которой рассказал, что власти принимают меры для снижения бюрократии в школах. По его словам, в любой профессии есть много рутины, при этом власти пытаются избавить учителей от подобной рутинной бумажной работы. Третий пакет мер по борьбе с телефонными и онлайн-мошенниками находится на финальной стадии разработки. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, в документ были включены порядка 20 инициатив. Первый пакет мер против кибермошенников был принят в России в минувшем году. В него вошли более 30 инициатив, среди которых запрет сотрудникам банков и государственных органов связываться с гражданами через иностранные мессенджеры, возможность установить самозапрет на оформление сим-карт, введение маркировки звонков и многое другое. И в завершении выпуска: композиции на иностранных языках слушают 46% россиян, однако полностью понимают смысл лишь 13 из них. Об этом свидетельствует данные опроса, приуроченного к Международному дню переводчика. Согласно исследованию, большая часть слушателей зарубежной музыки улавливает содержание песен лишь частично. 41% опрошенных понимает больше половины текста, еще 32% меньше половины. 14% респондентов признались, что вообще не понимают, о чем поется в композиции. При этом незнание языка не становится препятствием. 44% участников рассказали, что желание понимать слова песен стало одной из мотиваций учить иностранные языки. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 2 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 12. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В выходные дни возможны дожди, в начале следующей недели понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Ай!
8: Что случилось?
7: Опять наступила на конструктор.
9: В Омске проходит выставка Lego. Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите. Выставка Lego. Только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0 плюс.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: По моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
13: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
12: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Радио Ваня. В городе осень.

Молочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня моя рекомендация для любителей ужастиков. Фильм называется «Нерожденный», образца 2009 года. Там одна девушка очень ненавидела свою маму за то, что та ее бросила. Но когда начинает твориться необъяснимое, Кэсси, так ее зовут, понимает, почему мама ушла. Ее начинают мучить кошмары, а еще она чувствует присутствие какого-то злого духа. Тогда она обращается к одному единственному человеку, который, возможно, способен ее спасти. А это такой опытный советчик по спиритуальным вопросам и экзорцизму. А вот его-то играет не кто-нибудь, а сам Гэри Олдмен, великий и ужасный. Забегать вперед не хотелось бы, тем не менее скажу, что меня лично очень порадовала концовка. Я вообще, конечно, небольшой поклонник хороших концовок в фильмах ужасов. Считаю, что надо либо плохо, либо какой-то открытый финал. Но здесь сценаристы пошли интересным путем и дали такую развязочку, от которой лично у меня не осталось вопроса: а что это такое, я только что смотрел? В общем, советую всем любителям ужастиков. Если, конечно, вы уже достаточно выспались и не боитесь бессонницы. Кино на вечер. «Нерожденный». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Я уже неоднократно говорил, что с искусственным интеллектом нужно быть поосторожней. До властей Сингапура дошла тревожная информация о том, что в водохранилище Пандан завелся крокодил. Доказательством стала фотография рептилия, которая появилась в интернете. Все дело в том, что это водохранилище популярно среди любителей гребли и каякинга, так что власти были вынуждены запретить подобную активность, после чего приступили к масштабным поискам опасного создания. Однако выяснилось, что никакого крокодила-то по факту не существует. Да, снимок был сделан с помощью ИИ 30-летним Елином, гражданином Мьянмы. И хотя он удалил фото и историю приложения, в котором создавал фальшивку, ему не удалось скрыть свои действия от полиции. Мужчину обвинили в распространении ложной информации и препятствовании правосудию. Теперь ему грозит 3-летний срок или крупный штраф. На суде он, конечно же, заявил, что намерен признать свою вину. Друзья мои, на всякий случай, если будете в Сингапуре, имейте в виду, у них там жесткие законы. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Фан.

0: По данным синоптиков, завтра, 2 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 12. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В выходные дни возможны дожди, в начале следующей недели понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Черлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33-06-33.
3: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
5: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
8: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378 377.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
1: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пытанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63 63 01.
4: Телефон рекламной службы 53

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певец и автор песен Андрей Губин впервые за долгое время пообщался с прессой. В разговоре исполнитель рассказал, с кем из коллег по сцене поддерживает общение. Оказалось, что он предпочитает быть дипломатичным и тактичным, поэтому в целом со всеми сохранил приятельские отношения. «Ко мне все относятся нормально, но близких отношений ни с кем нет. Я с девушками общаюсь. Что мне эти артисты?» — сказал Губин. При этом автор хитов «Время романтиков» и «Девушки как звезды» признался, что старается поддерживать вокальную форму и распевается дома. Полтора часа на веранде, и весь район знает. Губин поет. Я бесплатно сейчас выступаю. Выйду на балкон, начинаю танцевать, и все внизу. Дворники, люди, все, кто живет поблизости, начинают снимать на телефоны. Как сказал когда-то мой папа, самое дорогое – бесплатное. Да, друзья мои. Это, конечно же, дорогого стоит. Остается только позавидовать тем, кто живет неподалеку от Андрея Губина и периодически становится свидетелем его бесплатных выступлений.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Накануне оперной певице Аиде Гарифуллиной исполнилось 39 лет. В честь праздника знаменитость получила от мужа артиста Алексея Воробьева автомобиль в качестве главного подарка. А минувшим утром супруг вручил Аиде букет красных роз. Показывая подарок подписчикам в социальных сетях, именинница адресовала мужу слова благодарности. «Ты лучший муж во вселенной! Я люблю тебя!» В личном блоге Воробьев также обратился к супруге. Музыкант написал, что Аида стала для него человеком, с которым он проходит через трудности и разделяет успехи. Кроме того, артист пожелал супруге исполнения всех целей и мечтаний. Трогательное поздравление Алексей закончил строкой из песни собственного сочинения «Горячий лед». «Я обещал лишь навсегда, а полюбил тебя навечно». Напомним, что пара зарегистрировала брак 15 апреля прошлого года, однако первое время не сообщала об этом публично. Сейчас Воробьев и Гарифуллина регулярно рассказывают поклонникам подробности семейной жизни. Что ж, будем ждать свежих новостей.

0: По данным синоптиков, завтра, 2 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 12. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В выходные дни возможны дожди, в начале следующей недели понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
2: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на Радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня с утра замечательную песенку напевал «От улыбки серый день светлей» из прекрасного мультфильма «Крошка енот». И объясню почему. Потому что сегодня, 1 октября, отмечается Международный день охраны енотов. Впервые этот праздник начали праздновать в 2002 году в Калифорнии. Его цель – привлечь внимание людей к проблеме сохранения популяции этих зверьков. Именно о них наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Пальцы передних лап у енотов схожи с человеческими. Их отпечатки у каждой особи индивидуальны. На ладонях лап расположено огромное количество рецепторов, передающих информацию в мозг. Поэтому еноты с большой точностью определяют размеры и свойства предметов, не пользуясь зрением.
0: Четвертое место.
1: Шерсть у енотов очень густая. На 90% она состоит из непромокаемого подшерстка. Это обеспечивает зверьку возможность не замерзнуть в воде даже в зимнее время.
0: Третье место.
1: Эти животные способны развивать скорость до 24 км в час и прыгать с высоты до 6-8 метров.
0: Второе место.
1: А еще еноты могут издавать до 50 разных звуков. Урчать, рычать, как собаки, шипеть, издавать трели, похожие на пение птиц.
0: Первое место.
1: Перед зимней спячкой еноты наедают жирок, прибавляя в весе до 30-50%. А весной их вес возвращается к обычному.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. К этой теме мы периодически обращаемся. Конкретно говорю о том, на какие ухищрения идут влюбленные люди для того, чтобы сделать предложение своей половинке. Паренек по имени Джеймс из Англии переосмыслил известную фразу «любовь витает в воздухе». Он доказал, что любовью может быть насыщен не только воздух, но и вода. Что он сделал? Он пригласил свою девушку Пейдж в океанариум и предложил ей, надев гидрокостюмы, поплавать в окружении акул. Как выяснилось, девушка действительно обожает этих хищных созданий. Однако она не догадывалась, что удовольствие от купания станет еще более счастливым. В какой-то момент, то есть дело было под водой, Джеймс извлек заранее приготовленную табличку с важным вопросом. Ха, думаю, что догадались, да? «Выйдешь за меня?» Дама ответила согласием, показав жест «ок», ведь под водой в маске особо не поговоришь. Учитывая то, насколько Пейдж интересуется акулами, для нее такое предложение руки и сердца стало просто идеальным. Хотя от себя добавлю, не только идеальным, но еще и зубастым. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Звучит легко. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Нобис.
3: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Радио Ваня.
6: Без тебя жизни нет. Я не могу найти. Сколько ни жми к стене, сквозь нее

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня моя рекомендация для любителей ужастиков. Фильм называется «Нерожденный», образца 2009 года. Там одна девушка очень ненавидела свою маму за то, что та ее бросила. Но когда начинает твориться необъяснимое, Кэсси, так ее зовут, понимает, почему мама ушла. Ее начинают мучить кошмары, а еще она чувствует присутствие какого-то злого духа. Тогда она обращается к одному единственному человеку, который, возможно, способен ее спасти. А это такой опытный советчик по спиритуальным вопросам и экзорцизму. А вот его-то играет не кто-нибудь, а сам Гэри Олдман, великий и ужасный. Забегать вперед не хотелось бы, тем не менее скажу, что меня лично очень порадовала концовка. Я вообще, конечно, небольшой поклонник хороших концовок в фильмах ужасов. Считаю, что надо либо плохо, либо какой-то открытый финал. Но здесь сценаристы пошли интересным путем и дали такую развязочку, от которой лично у меня не осталось вопроса: а что это такое, я только что смотрел? В общем, советую всем любителям ужастиков. Если, конечно, вы уже достаточно выспались и не боитесь бессонницы. Кино на вечер. «Нерожденный». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Я уже неоднократно говорил, что с искусственным интеллектом нужно быть поосторожней. До властей Сингапура дошла тревожная информация о том, что в водохранилище Пандан завелся крокодил. Доказательством стала фотография рептилия, которая появилась в интернете. Все дело в том, что это водохранилище популярно среди любителей гребли и каякинга, так что власти были вынуждены запретить подобную активность, после чего приступили к масштабным поискам опасного создания. Однако выяснилось, что никакого крокодила-то по факту не существует. Да, снимок был сделан с помощью ИИ 30-летним Елином, гражданином Мьянмы. И хотя он удалил фото и историю приложения, в котором создавал фальшивку, ему не удалось скрыть свои действия от полиции. Мужчину обвинили в распространении ложной информации и препятствовании правосудию. Теперь ему грозит 3-летний срок или крупный штраф. На суде он, конечно же, заявил, что намерен признать свою вину. Друзья мои, на всякий случай, если будете в Сингапуре, имейте в виду, у них там жесткие законы. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и габарит.

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня!

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала, так

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и

0: Любви.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

0: круто.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Осень на «Радио Ваня». Спокойствие и вкусный кофе.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.